0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Айнис Залитис, Церковь Откровения Шевакара, Радимату Тардебес, Мумсун, Армум Скалпас, Айнис Залитис, Натраудзе, Атклазмен.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Вечер, дорогие радиоклассы.
1: Я бы хотел вас приветствовать с пожеланием Иисуса Христа.
0: Gribētu jūs sveikt ar Kristus sveicieniem.
1: Словами Иисуса Христа.
0: Ar viņa vārdiem.
1: Мир вам.
0: Мир всем.
1: Я желаю, чтобы в сердца ваши и в дома ваши пришел действительно божественный мир.
0: Un es vēl, lai jūsu sirdīs un mājās ienāk tiešām dievmiers.
1: Почему? Потому что его мир, он превыше нашего понимания.
0: Jo viņa miers ir augstāks par mūsu saprašanu.
1: Потому что Божий мир, он не приходит от того, что ты что-то знаешь.
0: Jo Dieva miers nenāk no tā, ka mēs kaut ko zinām.
1: Что ты имеешь.
0: Vai tev kaut kas pieder ir.
1: Там большая сумма денег под подушкой, образно говоря.
0: Nu, vai daudz naudas zemes pilvēnā.
1: Божественный мир не приходит от каких-то материальных вещей.
0: Dieva miers nenāk no kaut kādām materiālām lietām.
1: Он приходит от самого Бога.
0: Tas nāk no paša Dieva.
1: И благословляю вас.
0: Un es svētīju jūs.
1: Чтобы действительно вот этот мир Божий, который превыше ума, пребывал вас и в вашем сердце, в ваших домах.
0: No Dieva miers tiešām, kas ir augšāks par mūsu saprātu, mājās, sirdīs un mājās.
1: Потому что я думаю, что это очень важное состояние.
0: Es domāju, tas ļoti svarīgs stāvoklis.
1: Когда мир в нашем разуме.
0: Kad miers mūsu prātos.
1: В нашем сердце.
0: Mūsu sirdīs.
1: Мы способны тогда по-другому смотреть на вещи.
0: Mēs tad spējam savādāk skatīties uz
1: atkār. На происходящее вокруг.
0: Uz to, kas notiek apkārt.
1: В нашей жизни.
0: Mūsu dzīvēs.
1: В нашей стране.
0: Valstī.
1: Что происходит во всем мире.
0: Kas notiek pasaulē.
1: И, конечно, когда у тебя мир с Богом,
0: когда у тебя мир с Богом,
1: тогда в твоей жизни работают все Божьи обетования и Его Слово.
0: Tad tavā dzīvē darbojas visi Dieva apsolījumi.
1: И это очень хорошее состояние.
0: Un tas ir labs stāvoklis.
1: И такого состояния, я верю, желает каждому из нас Бог.
0: Un es saprotu, ka Dievs vēlas, lai mēs tā dzīvotu.
1: Чтобы у нас был мир с Богом.
0: Lai mums būtu miers ar Dievu.
1: Был мир в нашем сердце, в нашем разуме.
0: Lai būtu miers sirdī, prātā.
1: И мир с окружающими нашими, нас людьми.
0: Un miers ar apkārtējiem cilvēkiem.
1: И потом, поэтому слава и благодарение Богу.
0: Tāpēc gods un pateicība
1: Dievam. Который дает этот мир.
0: Kurš dod šo miru?
1: Сверхъестественный мир.
0: Pārdabisku miru.
1: Если не имеете мира.
0: Bet ja nav miera.
1: Я могу вас поощрить к тому,
0: es aicinu jūs uz to,
1: чтобы вы тогда просили, Господи, дай этот мир моему сердцу.
0: Лудзет, Дева мир.
1: Потому что он опять-таки же верен слову своему.
0: Ja viņš ir uzticams savam vārdam.
1: Он сказал однажды, просите, и дано будет вам.
0: Viņš teica, лудзет, un jūs dabūsiet.
1: То есть, я хочу сказать, что вы сегодня, если не имеете мира в сердце своем,
0: ja jums šodien nav miers sirdi,
1: вы можете просить у Бога,
0: jūs varat lūgt Dievam,
1: чтобы он дал свой мир и покой.
0: Viņš dod savu mieru.
1: Ваше сердце, вашу жизнь.
0: Dzīvē, sirdī.
1: Пусть Бог тебя и меня благословит.
0: Lai Dievs mani un tevi svētī.
1: Я бы хотел поделиться с вами одним местом Писания.
0: Vēlos dalīties ar rakstu vietu.
1: И немножко поразмышлять.
0: Un pārdomāt to.
1: Это Евангелие от Луки, 15 глава.
0: Лукас Евангелие, 15 нодаль.
1: С 11 стиха.
0: Но 15 панта.
1: Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения, и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно.
0: Un viņš sacīja, kādam cilvēkam bija divi dēli, un jaunākais sacīja tēvam, tēvs dod man pie kritošo mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu, un pēc dažām dienām saņēmis visu, jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi un tur izšķieda savu mantu palaidnīgi dzīvodams. Amen.
1: Я буду еще дальше читать, но я здесь хотел остановиться на этих пару стихах.
0: Lasīšu tālāk, bet apstāsimies šeit.
1: Знаете, я размышлял.
0: Es pārdomāju.
1: Об этой ситуации.
0: Par šādu situāciju.
1: И я думаю, что вы все знаете, что мы можем вступить в наследство.
0: Un es domāju, ka jūs visi ziniet, kad mantojumu saņem.
1: Тогда, когда тот, который оставляет наследство, умирает.
0: Kad tas, kas atstāja mantojumu, ir miris.
1: Но мы видим здесь совсем другая чуть-чуть ситуация.
0: Bet šeit savādāk notiek viss.
1: Что при живом отце,
0: kad tēvs vēl ir dzīvs,
1: и наследник требует свою часть.
0: Un mantinieks pieprasa savu daļu.
1: Интересно, что отец не противится.
0: Un interesanti, ka tēvs nepretojas.
1: И знаете, через эту ситуацию,
0: un šajā situācijā,
1: я увидел такой момент.
0: Un es ieraudzīju,
1: что хоть и отец был живой,
0: lai gan tēvs bija dzīvs,
1: но в принципе вот этой просьбой младшего сына,
0: bet ar šo jaunākā dēla lūgumu,
1: отдай мне имение, которое мне принадлежит,
0: atdod to, kas man pienākas,
1: он, можно сказать, сказал, что для тебя, для меня ты все равно мертв.
0: Un tas, nu, viņš it kā pasaka, ka tu man esi tāpat miris.
1: И знаете, и в принципе я вижу вот такую ситуацию.
0: Un es redzu šeit,
1: что в каких случаях бывают живые люди для нас мертвы?
0: Kādos gadījumos tas notiek, kad dzīvs cilvēks mūs acīs tā kā miris?
1: Если мы этого человека никак не воспринимаем,
0: ja mēs šo cilvēku nopietni neņemam,
1: или просто говоря, например, если это младший сын жил, например, не в послушании,
0: ja jaunākais dēls dzīvojas nepaklausībā,
1: и законы отца в доме отца, и для него было ничто,
0: kad likums viņa mājās nebija nekas priekš viņa,
1: то в принципе можно сказать, что для этого младшего сына отец был мертв.
0: Tad jaunākam dēlam šis tēvs bija viņa acīs miris.
1: Nu, или не мертв, но он был никто.
0: Tad viņš ne par ko viņu neturēja.
1: И поэтому тут как бы сказано, что он просил свою часть имения.
0: Un te ir teikts, ka viņš pieprasīja savu piekrītošo mantas daļu.
1: Это один момент, который хотел я вам сказать.
0: Tas, ko es vēlējos pateikt.
1: Но дальше я хочу дальше читать.
0: Bet tālāk lasīsim.
1: Смотрите, когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. В страну пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и побежал, пав ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду, оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». И далее.
0: Lasīšu līdz 23. pantam. Kad no viņš visu bija izšķērtējis, tai zemē izcēlās liels bads, un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogāja un piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa. Tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnalas, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēderu. Bet neviens viņam tās nedeva. Tad viņš pie atziņas nācis sacīja: cik algāģi no manam tēvam, kuriem maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēvam un sacīšu: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja, un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem, atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās.
1: И дальше говорится о том, что он устроил такой пир.
0: Un tālāk iet runa par to, ka viņš sarīkoja dzīves.
1: И в 24 стихе, например, сказано, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться.
0: Un 24. Pantā teikts, jo šis mans dēls bija miris un nu atkal ir dzīves. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts, un viņi sāka līksmoties.
1: Заметьте, отец говорит о сыне своем, живом сыне, он говорит такое выражение, что он был мертв.
0: Un ievērosim, ka tēvs saka par viņu, ka dēls bija miris.
1: Но он ожил.
0: Bet viņš ir tāpēc dzīves.
1: В какой момент?
0: Un kādā brīdī?
1: Когда он вернулся в отцовский дом.
0: Kad viņš atgriezās tēva namā.
1: Дальше читаю.
0: Lasu tālāk.
1: У этого отца был еще старший сын.
0: Šim tēvam bija vēl vecākais dēls.
1: И мы читаем дальше. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и призвал одного из слуг, спросил, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой расточил имение свое с блудницами, пришел ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
0: Nu, 25. Panta, bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad nu viņš tuvojās mājām, viņš izdzirda muzikas skaņas un dejas troksni. Un piesaucis vienu no kalpiem, viņš tam jautāja, kas tas esot. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, tāpēc, ka viņš to veselu atdabūjis. Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā, bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. Bet tas atbildēja un sacīja tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu bausli, bet tu man nereize neesi devis nekas lēnu, lai es varētu līksmoties ar saviem draugiem. Bet tagad, kur šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķērdējis ar netiklām sievām, tu viņam esi licis nokaut baroto teļu. Bet tas viņam atbildēja, dēls, tu aizvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs, bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Amen.
1: Знаете, интересно вообще, почему Иисус эту притчу рассказывает?
0: Un interesanti, kāpēc Jēzus šo līdzību stāstā?
1: И для кого он это говорит?
0: Un kam viņš to saka?
1: И чтобы была понятна притча вообще,
0: lai šo līdzību saprastu.
1: Надо посмотреть вот эту аудиторию, которая были слушатели этой притчи.
0: Jāapskatās, kas tad tie klausītāji bija.
1: И кто же они были?
0: Un kas viņi arī bija?
1: Это были мытари и грешники.
0: Tie bija grēcinieki un muitnieki.
1: И не только.
0: Un ne tikai.
1: Там были фарисеи.
0: Tur bija arī farizeji.
1: И книжники.
0: Un rakstumācītāji.
1: Мы это можем найти в первом, втором стихе 15 главы.
0: Вместо нодальс сакума варм атраст.
1: И в принципе, я бы сказал так.
0: Он из тех, кто?
1: Что Иисус в лице младшего сына и старшего сына.
0: Когда есть явного дела, он вецака дела.
1: Он говорит в этих двух персонажах, он говорит о тех слушателях, которые были с Иисусом.
0: Un šajos tēlos viņš runā par tiem klausītājiem, kas bija ar viņu.
1: Можно сказать, что младший сын это фарисеи и грешники. Извиняюсь, мытари и грешники.
0: Jaunākais dēls, mēs varam saprast no līdzības, ka tie ir tie muitnieki un grēcinieki.
1: Старший сын.
0: Vecākais dēls.
1: Это фарисеи и книжники.
0: Tie ir farizeji un rakstumācītāji.
1: И Иисус говоря эту притчу.
0: Un Jēzus runāja šo līdzību.
1: Он хотел сказать, что вот эти люди, эти мытари и грешники.
0: Ka šie ļaudis, grēcinieki un muitnieki.
1: они общаясь с Иисусом, слушая Иисуса,
0: sarunājoties ar Jēzu, klausoties viņā,
1: они таким образом возвращаются дом отца.
0: Viņi atgriežas tev mājās.
1: И он говорит, что Отец Небесный радуется этим блудным сыновьям и дочерям.
0: Он всегда как это бестас прецаясь по всем тем, по тем, кто отгрежется.
1: Потому что им стало интересно слушать Иисуса.
0: Jo viņiem kļuva interesanti klausīties Jēzu.
1: Им стало интересно слушать о Боге.
0: Viņiem kļuva interesanti klausīties par Dievu.
1: И в то же самое время мы видим этого старшего сына.
0: Tā pašā laikā mēs redzam vecāko tēlu.
1: Или фарисеев и книжников.
0: Vai фарисеев un rakstmācītājus.
1: Которые, смотря на действия Иисуса Христа.
0: Kas skatoties, kā Jēzus darbojās.
1: Они в недоумении.
0: Viņi nesaprašanā.
1: И в принципе, Иисус, смотря на фарисеев и книжников, говорит.
0: Jēzus skatoties uz viņiem.
1: Что вы, как старший сын, не способны принять вот тех, которые ваши же по крови, вы не можете их принять.
0: Ka rakstumācītāji un farizēji nespēja pieņemt tos, kas ir jūsējie pēc asinīm.
1: Ведь на самом деле они все были иудеи.
0: Jo visi viņi bija jūdi.
1: И для них Бог из Божьей заповеди это были те, которые то, что Отец Небесный дал им.
0: Un tieši viņiem debestāvs bija devis bauslību.
1: То, что они потеряли.
0: Ko viņi bija zaudējuši.
1: Вот эти блудные сыновья, блудные дочеря, они все растеряли.
0: Un tie netiklie pagāni muitnieki tie visi pazaudējuši.
1: Nu, šās viņi возвращаются.
0: Bet viņi atgriežas.
1: Через Иисуса.
0: Caur Jēzu.
1: Еще один момент я хотел сказать.
0: Vēl aizrādīt uz vēl vienu momentu.
1: Что отец.
0: Ka tēvs.
1: Смотрите, он не спешит этого блудного сына сам вернуть.
0: Un tās nesteidzās pats atgriez šo pazudušo dēlu.
1: Этот младший сын вернулся только тогда, когда он пришел в себя.
0: Bet jaunākais dēls atgriezās tikai tad, kad viņš nāca pie saprašanas.
1: И знаете, я хочу сказать, что среди нас есть люди.
0: Un starp mums ir cilvēki.
1: Которые раньше посещали церковь.
0: Kas apmeklējuši draudzi.
1: Которые знали Бога.
0: Kas zināja Dievu.
1: Служили, может быть, Богу.
0: Kalpoja, varbūt arī.
1: Но сейчас они не с нами.
0: Bet viņi tagad nav ar mums.
1: Мы не знаем, где они.
0: Mēs nezinām, kur viņi.
1: А может, знаем.
0: Varbūt zinām.
1: Я хочу сказать, что для таких людей,
0: un tādiem cilvēkiem,
1: как этому младшему сыну,
0: kā šim jaunākajam dēlam,
1: им просто надо прийти в себя.
0: Viņiem vajag nākt pie atziņas.
1: Им надо прийти в себя, что они потеряли.
0: Viņiem vajag nākt pie atziņas, ko viņi ir zaudējuši.
1: Им надо прийти в себя и понять, что какие отношения были с Богом.
0: Им я сопрос, как бы отец ар Dievu.
1: Что есть у Бога.
0: Kas ir Dievam.
1: И что они могут вернуть.
0: Un ko viņi var atgūt.
1: Поэтому я, наверное, я хочу утвердить.
0: Es gribu apgalvot.
1: Что для таких людей надо за них молиться, чтобы они пришли в себя.
0: Par tādiem cilvēkiem jālūdz, lai viņi nāk pie atziņas.
1: И это будет по Писанию.
0: Un tas būs pēc rakstiem.
1: Но тем людям, которые принимающая сторона.
0: Bet tie, kas pieņem.
1: Нам, братья и сестры, которые в церквях находятся.
0: Mums, brāļiem, māsām, kas atrodamies draudzēs.
1: Да поможет Господь.
0: Lai tas Kungs mums palīdz.
1: Чтобы нам иметь сердце отца.
0: Lai mums ir tēva sirds.
1: Которые могли радоваться.
0: Ka mēs varam priecāties.
1: И принимать.
0: Un pieņemt.
1: Этих блудных сыновей и дочерей.
0: Tos pazudušos dēls un meitas.
1: Которые будут возвращаться.
0: Kas atgriezīsies.
1: Чтобы нам их не отталкивать.
0: Ka mēs viņus neatgrūžam.
1: Да поможет нам Господь.
0: Lai tas Kungs mums uz to palīdz.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Давайте мы помолимся за нужды.
0: Lūksim par vajadzībām.
1: Их немного.
0: Nav daudz.
1: Я их зачитаю.
0: Nolasīšu.
1: Дайна нуждается в исцелении большого пальца правой руки.
0: Дайнай vajadzīgs labās rokas īkšķa dziedināšana.
1: Людмила и ее... так. Людмила нуждается во спасении.
0: Людмила и вайдзеги пестишина.
1: И исцеление от онкологии.
0: Он дзеди наша на онкологии.
1: Мы также помолимся за Яниса.
0: Лукс Мари Парьяны.
1: Чтобы он возвратился к Богу.
0: Да, он чат греш спе Дева.
1: И помолимся за спасение Лелды.
0: И, ну, Лукс Мари Парьяны спестишина.
1: Дорогой Небесный Отец.
0: Un dārgais dabas tēvs.
1: Благодарность тебе.
0: Pateicība tev.
1: За этих людей.
0: Par šiem cilvēkiem.
1: за которых мы можем молиться.
0: Par kuriem mēs varam lūgt.
1: Я благодарен также за тех людей,
0: Pateicos arī par tiem,
1: чьи сердца болят, переживают за этих людей.
0: Kuri pārdzīvo par šīm dvēselēm.
1: Я молю тебя, Господь.
0: Es lūdzu tev, kungs.
1: Яви милость к Дайне.
0: Parādi žēlstību Dainai.
1: И исцели ее руку.
0: Un dziedini viņas roku.
1: Ее палец.
0: Pirkstu.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Также молю, Господь, за Людмилу.
0: Tāpat lūdzu par Ludmilu.
1: Она, конечно, нуждается в спасении.
0: Брамс, ей необходима пестишна.
1: Я прошу тебя, действуй в её сердце своей благодатью.
0: Ar savu žēlstību darbojies pie viņas sirds.
1: И помоги ей, Господи, призвать тебя.
0: Palīdz viņai piesaukt tevi.
1: Поверить в тебя.
0: Ieticēt tev.
1: Как своего личного спасителя.
0: Kad tu esi viņas glābējs.
1: Если она, может быть, мало знает о тебе.
0: Varbūt viņa maz zin par tevi.
1: Но помоги ей призвать тебя.
0: Palīdz viņai piesaukt tev.
1: Свою жизнь.
0: Savā dzīvē.
1: И, Господь, ее тело и ее здоровье мы отдаем в Твои святые руки.
0: Viņas veselību, visu ķermeni nododam.
1: У тебя есть сила и власть.
0: Tev ir šī vara.
1: И исцелять от любой болезни.
0: Tu var dziedāt no jebkuras vainas.
1: И от онкологии.
0: Arī no onkoloģijas.
1: Мы благословляем Людмилу во имя Иисуса.
0: Mēs svētiem Ludmilu Jēzus vārdā.
1: На исцеление.
0: Uz dziedināšanu.
1: И чтобы она познала тебя.
0: Lai viņa iepazīst tevi.
1: Мы также помолимся за возвращение Яниса.
0: Un lūksim arī par Jāņa atgriešanu.
1: Ты, Господь, видишь Яниса.
0: Tu redzi, kungs, šo Jāni.
1: Ты знаешь, где он.
0: Tu zini, kur viņš.
1: Господь, я молю тебя.
0: Es lūdzu tev, kungs.
1: Чтобы он пришел в себя.
0: Lai viņš nāk pie saprašanas.
1: И вернулся в отцовский дом.
0: Lai viņš atgriež tēva namā.
1: Господь, я благодарю тебя.
0: Es tev pateicos.
1: Что когда он вернется.
0: Kad viņš atgriezīsies.
1: Как этого блудного сына.
0: Kā šo pazudušo dēlu.
1: Ты не укорял.
0: Tu nepārmeti viņam.
1: Ты не упоминал ему то, что он потратил.
0: Tu neatgādināji viņam viņa grēkus.
1: Так и Янис, когда вернется.
0: Tā arī Янис, kad atgriezīsies.
1: Ты не будешь его упрекать.
0: Tu viņam nepārmetīsi.
1: Ты сделаешь прекрасный пир.
0: Tu sarīkos dzīves.
1: Пир радости.
0: Prieka dzīves.
1: Для него.
0: Viņam.
1: Помоги, Господь, ему прийти в себя.
0: Kungs svētī.
1: И также помолимся за спасение Лелды.
0: Она по Лелдис.
1: Отец, я не знаю, сколько она знает о тебе.
0: Es nezinu, cik viņa zin par tevi.
1: Но, может быть, слышала.
0: Varbūt dzirdējusi.
1: Я молю тебя, Господь, благослови, чтобы она призвала тебя.
0: Svētī, lai viņa piesauc tevi.
1: Чтобы она поняла, что ей нужен ты.
0: Lai viņa saprot, ka viņai vajadzīgs esi tu.
1: И чтобы она от всего сердца.
0: Lai viņa no visas sirds.
1: Из глубины своего сердца.
0: No sirds dziļumiem.
1: От всей души.
0: No visas dvēseles.
1: Возвала к тебе.
0: Sauc uz tevi.
1: Господь, приди в ее жизнь.
0: Kungs, nāc viņas dzīvē.
1: И измени ее жизнь.
0: Un maini viņas dzīvē.
1: Сделай ее жизнь счастливой.
0: Dar viņas dzīvi laimīgu.
1: Потому что счастливая жизнь.
0: Jo laimīga dzīve.
1: Только в тебе, Бог.
0: Tikai iespējami tevi.
1: Господь, слава тебе за это время.
0: Слава tev, kungs, par šo laiku.
1: За слово твое.
0: Par vārdu.
1: Которое мы можем читать.
0: Kuru mēs varam lasīt.
1: И вникать.
0: Un iedziļināties.
1: Действуй в наших сердцах.
0: Darbojies mūsu sirdīs.
1: В сердцах слушателей.
0: Radio klausītāju
1: sirdīs. Через слово твое.
0: Caur vārdu.
1: Господь, благослови христианское радио.
0: Святи Кристиго радио.
1: Благослови служащих здесь.
0: Святи тос, kas kalpo.
1: Работающих здесь.
0: Kas strādā.
1: Чтобы с радостью исполнять этот труд.
0: Lai ar prieku pildītu šos pienākumus.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Будь прославлен наш Бог.
0: Lai slavēts mūsu kungs.
1: Atiec, Sen un Duh Svētāj.
0: Tavs dēls un svētais gars.
1: Amin.
0: Amen. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы с нами служил Айнис Залītis, церковь Откровения шай вакара, рэдījумā «Atvērtās debesis» mums un ar mums kalpo Айнис Залītis no draudzes atklāsmē.
2: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.